0: Вася FM. Горячие песни этой недели.
1: Иван Валеев. Временами.
2: Без тебя. Временами боль, временами мало. Временами дождь, а что между нами?
1: Хана. Танцуй. Руки вверх. Холодно.
2: С тобой очень холодно.
1: Люся Чеботина, а

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит план. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-590-76 выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. «Маруся ФМ». Хоровод хитов.

0: FM представляет статус хит.
1: Макан Эль.
2: Эй, Мак, прости меня, мое сердце, я не...

канал Маруся FM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-590-76, выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся FM.

0: Фокусе FM представляет не хит, а пушка.
1: DJ Smash и Dior. Розовый туман.

заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате. Ты заберешься в мои комплексы, а я твои. Так мало места в этой комнате для нас двоих. У нас есть изъяны, но нам не до недостатков. Если я тебя достал, давай расстанемся назад.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: Маруся FM.
1: Ворвалась как молния, моя голова вспышкой заполнила мысли. Мысли в смысле, я никогда подобного не чувствовал. Ты как безумие, быть с тобой то же самое, что быть без.

смотреть кино и слушать радио в подкасте «Кино по радио». Это возможно. Каждый четверг

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. В столице начался съемочный период масштабного биографического фильма «Чайка», посвященного первой в мировой истории женщине, покорившей космическое пространство, Валентине Терешковой. Сценарий написал Илья Куликов, известный по военной драме «Блиндаж». По замыслу режиссера Антона Мегердичева, картина призвана показать зрителю нечто большее, чем хронику 60-летней давности. Создатели ленты намерены доказать, что полет Терешковой – это не одиночный рекорд, а подлинный триумф человеческой воли, ставший возможным благодаря целой команде незаметных героев. Релиз в российских кинотеатрах намечен на 8 апреля 2027 года. Дата выбрана не случайно. Выход фильма приурочен к 90-летнему юбилею легендарной летчицы-космонавта. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Самаре на 101.0.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Артем Смайл.

неделю вы работали, сильно уставали, мечтали выспаться, но пришел вечер пятницы. Вы услышали знакомое приветствие.

0: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
6: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе. Специальное предложение. Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ООО «Стандарт» в селе Боговарово приглашает станочников, деревообрабатывающих станков и рамщиков. Предоставляем жилье. Приветствуется опыт и профильное образование, официальное трудоустройство, сдельно-премиальная зарплата, карьерный рост. Подробности по телефону 8 920 395 3105.
8: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче.

Реклама на радио Маруся-ФМ. Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру» для консультации по ассортименту и оформления заказа.

0: Звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шаря. Павлика Морозова, 30.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
4: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6. 8-965-143-48-86.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и банкротству.
6: Был недавно в техногазе. До сих пор еще в экстазе. Газовые. Ну, очень газовые котлы в техногазе. Заходи. Шарья. 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья».
7: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урин-Шария-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
8: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
9: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся ФМ.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что предложили российские чиновники, какую сферу россияне считают престижной для трудоустройства выпускников и где выловили необычного лобстера. Минфин изучает возможность обязательного страхования частных жилых домов от чрезвычайных ситуаций. При этом, как отметили в ведомстве, необходимо определить критерии в зависимости от уровня риска. Например, если дом располагается на берегу реки. Ранее во Всероссийском союзе страховщиков заявили, что сейчас, в случае ЧС, основная нагрузка по выплатам пострадавшим гражданам ложится на бюджет. Участники рынка предлагают разделить с государством такие риски. Россияне чаще всего называют сферу информационных технологий наиболее престижным направлением для трудоустройства выпускников. Как сообщает ТАСС, такой вариант выбрали 43% участников опроса. На втором месте оказалась медицина, на третьем – нефтегазовая отрасль. В пятерку вошли экономика и финансы, а также инженерные специальности. По данным исследования, при выборе профессии все большее значение имеют перспективы трудоустройства и уровень будущих доходов. У побережья мыса Кот в США рыбаки выловили редчайшего двухцветного лобстера. Половина его тела окрашена в типичный коричневый цвет, а другая – в ярко-оранжевый. Рыбаки приняли решение не продавать или употреблять в пищу ценного ракообразного, а передать его в научный аквариум Woods Hole. Там лобстер проведет остаток жизни и будет доступен для публичного обозрения. Обычно американский омар имеет невзрачную коричневую окраску, но из-за генетических мутаций иногда встречаются синие, оранжевые, пятнистые и даже ярко-розовые особи. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Миасе 96.6.

Каждый день в мире выходит огромное количество новых русских хитов. Но только 20 лучших могут попасть в топ-лист «Маруся FM».

0: Компания «Континент» в Шарье. Производим бетон сами. Гарантируем качество. Бетон разных марок. Проверенные материалы. Своя лаборатория. Качество на каждом этапе. Доставка по Шарье и району. Быстро и точно. Авиационная 103, железнодорожный тупик. 920-385-95-95.
1: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас. И забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты «Эрлайн» у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти. 22.
3: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурово, Синная 1.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Компания ПЭК в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
9: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни Джак РФ-8. Специальная цена на 7-местный минивэн в Millennium Auto от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль Джак РФ-8 в комплектации флагшип 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе. Специальное предложение. Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК. Доставка цветов в Шарье 44.
11: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
12: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
13: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM. Ресурсы.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт «Довода.РФ». 8-920-381-90-28.
1: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья, Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
4: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще 5, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
5: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
6: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
7: Семейная стоматология «Облик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Облик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся ФМ.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Баста и Дима Масленников помирились, записав совместный трек. Спустя 3 года после публичного конфликта рэпер Баста и видеоблогер Дима Масленников объявили о примирении и совместном треке «Ралли 2». В телеграм-канале шоумена появился тизер, в котором оба артиста вместе выходят из бирюзового спорткара. Новый трек представляет собой переосмысление вирусной песни «Ралли», которую Масленников записал еще 6 лет назад. Напомню, разлад между звездами возник в 2023 году после выхода эпизода шоу «Басты. Вопрос ребром» с участием Масленникова. Блогер отказался обсуждать свою личную жизнь и пригрозил покинуть съемочную площадку, если тема не сменится. А зрители после выхода выпуска упрекнули рэпера в том, что тот перебивал гостей и вел себя грубо. Это были новости шоу-бизнеса на Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Норильске на 103.5.

дело, дело. Дискотека Маруся. Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио Маруся FM.

Открой глаза, посмотри сквозь сон. Я поймаю твой взгляд и увижу в нем себя. Не думай ни о чем и сделай шаг вперед. Мы

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Завод «Свискруна» производит набор сотрудников на вакансии. Фрезеровщик, электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е. Официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю.

0: Сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья 87.5 FM.

0: зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Сезон уютных встреч на Нью Ветлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Ветлуга Парк».
2: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
3: Дроваком. Дровоколотые. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
4: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: ООО «Стандарт» в селе Боговарово приглашает станочников, деревообрабатывающих станков и рамщиков. Предоставляем жилье. Приветствуется опыт и профильное образование. Официальное трудоустройство. Сдельно-премиальная зарплата. Карьерный рост. Подробности по телефону 8-920-395-3105.
7: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. В России планируют увеличить предел разрешенной скорости на федеральных трассах. На участках Тавриды в Крыму после установки освещения Росавтодор может повысить скорость до 110 км в час уже в конце текущего года. Увеличение лимита ожидается и на трассах М3 Украина и М4 Дон, пишет Коммерсант. Минпромторг расширил список автомобилей, одобренных для работы в такси. Теперь в него включен кроссовер Амода C5, выпуск которого наладили на Калужском заводе «Автотор» по специнвестконтракту. Закон о локализации автомобилей для работы в такси вступил в силу в России с 1 марта. В актуальный список автомобилей, соответствующих требованиям для работы в такси, входит 27 позиций. Это 7 моделей «Лада», 6 моделей «Москвича», по 3 модели «Эволюты Воя», 2 модели «Солерс», электрокроссовер «Ума-5», а также 3 автомобиля «Хавейл» и 1 «Теннет». Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Феодосии 95.6.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Багарди и Дилит. Зироу.

0: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь много солнца? Поменяй оконца. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе, здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
3: Компания «Континент» в Шарье. Производим бетон сами. Гарантируем качество. Бетон разных марок. Проверенные материалы. Своя лаборатория. Качество на каждом этапе. Доставка по Шарье и району. Быстро и точно. Авиационная 103, железнодорожный тупик. 920-385-95-95.
4: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Фрезеровщик, электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е. Официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59-602.
5: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 49-42.

0: делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: звучит. Маруся FM. Реклама. Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30. Компания ПЭК в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
1: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
2: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман». Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья. 50 лет советской власти, 22. «Автомиг». Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
8: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-81-03.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: Тусе FM.
1: Дождь тело на тело, это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума, это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Российские ученые создали первый в стране портативный аппарат магниторезонансной томографии. Экспериментальный образец разработали специалисты университета ИТМО. В отличие от обычных МРТ, такой аппарат не требует экранированной комнаты, жидкого геля и сложной криогенной инфраструктуры. Он работает на постоянном магните со слабым полем и может использоваться почти в любом помещении, где есть стандартная электросеть. Помехи подавляются с помощью системы на основе машинного обучения и нейросетей. Разработчики считают, что мобильная установка сделает диагностику дешевле и позволит привозить МРТ к пациентам, в том числе лежачим больным в реанимациях. Также обследование может стать доступным для людей с имплантами, которым классическая процедура противопоказана. Эксперты отмечают, что новинка не заменит большие томографы, но поможет там, где они неудобны или недоступны. Серийное производство пока не началось. Устройству еще предстоят испытания и регистрация. Это были новости технологий на радио Маруся ФМ. В Москве 107.0, в Кузнецке 102.1.

названия любимых треков и история. Marus.fm. Прямой эфир радио Маруся FM в любой точке мира. Прокачай свой смартфон на Marus.fm.

0: Реклама. День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
2: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК, доставка цветов в Шарье, 44.
3: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни Джак РФ-8. Специальная цена на 7-местный минивэн в Millennium Auto от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль Джак РФ-8 в комплектации флагшип 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
5: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942.

0: Главные русские хиты. Реклама на радио «Маруся-ФМ».
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: будет стесняться. Пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
2: Загородный комплекс «Нью Виплуга Парк» – тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания, современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами, ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vipluga.ru.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
6: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шария-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
7: Завод «Свискруна» производит набор сотрудников на вакансии. Фрезеровщик, электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е. Официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8 915 910-21-64.
8: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что предложили в Минздраве, что выяснили аналитики и как американке удалось разбогатеть. Минздрав предложил сократить срок выдачи больничного для часто болеющих. Речь идет о тех, кто за 6 месяцев признавался нетрудоспособным 4 раза или чаще, передают РИА Новости. Больничные будут выдавать на 3 дня, а после направлять на дополнительное обследование или на стационарное лечение. Проект приказа уже готов. Правило не будет распространяться на случаи при уходе за больным родственником, беременности, получении медпомощи при социально значимых заболеваниях, заболеваниях и карантине. Более трети россиян продолжают чувствовать себя новичками в течение первого года на новой работе. Согласно опросу, особенно часто с этим сталкиваются специалисты из сфер дизайна и бьюти-индустрии. При этом 42% респондентов хотели бы получить повышение после первого года работы, пишет российская газета. Авторы исследования связывают повышенную неуверенность специалистов в таких направлениях с высокой скоростью изменений, появлением новых инструментов и запросов от клиентов. Жительница американского штата Мэриленд внезапно разбогатела перед свадьбой. Женщина рассказала, что участвовала в розыгрышах с женихом и матерью с марта. Несколько раз им удавалось выиграть небольшие призы. Настоящая же удача улыбнулась невесте. Американка выиграла в лотерею 90 тысяч долларов. Это почти 6,5 миллионов рублей. Она призналась, что планирует потратить эти деньги на свадьбу и медовый месяц. Жених и невеста хотят отдохнуть на Багамах. Оставшиеся деньги женщина сохранит для 5-месячного сына. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Донецке 107.2.

0: Маруся ФМ. Реклама.
1: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
2: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
3: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария, Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика. Лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23 в центре города и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Шарик, ты фотоохоту на видеоохоту поменял, что ли?
10: Балбес ты, Матроскин. Это видеонаблюдение называется, от «Аксиомы». И бегать никуда не надо. Прям с телефона можно посмотреть, что сейчас происходит. Архив на 3 дня. Подключи видеонаблюдение от «Аксиомы» и наблюдай за тем, что важно.
9: 8-800-505-38-98.
11: Компания «ПЭК» в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pekom.ru.
12: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: ООО «Стандарт» в селе Боговарово приглашает станочников, деревообрабатывающих станков и рамщиков. Предоставляем жилье. Приветствуется опыт и профильное образование. Официальное трудоустройство. Сдельно-премиальная зарплата. Карьерный рост. Подробности по телефону 8-920-395-3105.
0: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся, Маруся,

0: Полезная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news 18+.
1: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Маруся ФМ. Шарья. 87.5 FM.

0: курсе FM. Лучшая музыка. Реклама.
1: Дорогой, мне жарко. Снова жарко. Жарко. Лариса, йопарасотет, дай мне отопление настроить, а?
2: В отношениях важно сохранить тепло, а температура в доме поддержит тепло в Хаус. Дровяные и пилетные котлы от официального дилера тепло в Хаус в Шарье. На Павлика Морозова, 30. Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города. Красота профессиональна. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
3: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90. Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
4: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
5: Компания «Континент» в Шарье. Производим бетон сами. Гарантируем качество. Бетон разных марок. Проверенные материалы. Своя лаборатория. Качество на каждом этапе. Доставка по Шарье и району. Быстро и точно. Авиационная 103, железнодорожный тупик. 920-385-95-95.

0: Лет советской власти 10. Подпишись ВКонтакте. Техногаз Шарья.
1: Твоя мебель, твой стиль. В Шарья мебель на Октябрьской, 31. Кухни, гостиные, спальни, детские, прихожие, шкафы. Индивидуальный подход, высокое качество, доступные цены. Мы с вами от замера до установки. Шарья мебель. ТЦ «Спутник», второй этаж.
2: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
3: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Загородный комплекс «Нью Виплуга Парк». Тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания. Современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами. Ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vipluga.ru.
2: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», «Приводи друга» и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
3: Компания «ПЭК в Шарье». Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
4: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья. 50 лет советской власти, 22. «Автомиг». Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
0: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что предложили в Минздраве, куда запустят прямые рейсы из России и что произошло в США. Минздрав разрабатывает механизм продажи рецептурных лекарств только при наличии электронных рецептов. Это позволит контролировать продажи через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Как пишет газета «Коммерсант», если законопроект примут, приобрести лекарства по бумажному рецепту будет невозможно. В России запустят прямые рейсы до Танзании со 2 июля. Это будет прямой перелет из Москвы до Дар-эс-Салама, фактической столицы и крупнейшего города республики. Авиакомпания Air Tanzania планирует выполнять рейсы по маршруту Дар-эс-Салам-Москва-Занзибар 3 раза в неделю. Об этом сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин, пишет «Комсомольская правда». Он добавил, что ведомство продолжит усилия по увеличению числа авиарейсов между Россией и другими государствами, чтобы удовлетворить потребности граждан и иностранных путешественников. В США мужчина из Бруклина застрял в узкой расщелине и провел там 6 часов в ожидании помощи. Инцидент произошел в пещере Мерлинс Кейв в городе Кейнан. Американец отправился в поход с друзьями. Они решили исследовать пещеры и забрались в одну из них. По словам спасателей, мужчина крепко застрял в расщелине. Рейнджеры лесной службы использовали перфоратор, чтобы убрать камни, находившиеся в нескольких сантиметрах от головы и спины мужчины. Через 20 минут бурения он смог выбраться. Все участники происшествия покинули пещеру без серьезных травм. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Зеленокумске 105.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Женя Весна. Внутренний голос.

0: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких.

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Дровоком. Дровоколоты. Береза, смесь, осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Маруся, Маруся FM. Реклама. Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт давода.рф. 8-920-381-90-28.
1: Заправил авто? И себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
0: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
2: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
3: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Российские ученые создали первый в стране портативный аппарат магниторезонансной томографии. Экспериментальный образец разработали специалисты университета ИТМО. В отличие от обычных МРТ, такой аппарат не требует экранированной комнаты, жидкого геля и сложной криогенной инфраструктуры. Он работает на постоянном магните со слабым полем и может использоваться почти в любом помещении, где есть стандартная электросеть. Помехи подавляются с помощью системы на основе машинного обучения и нейросетей. Разработчики считают, что мобильная установка сделает диагностику дешевле и позволит привозить МРТ к пациентам, в том числе лежащим больным в реанимациях. Также обследование может стать доступным для людей с имплантами, которым классическая процедура противопоказана. Эксперты отмечают, что новинка не заменит большие томографы, но поможет там, где они неудобны или недоступны. Серийное производство пока не началось. Устройству еще предстоят испытания и регистрация. Это были новости технологий на радио Маруся ФМ в Москве 107.0, в Кузнецке 102.1.

0: Реклама. Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
1: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни Джак РФ-8. Специальная цена на 7-местный минивэн в Millennium Auto от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль Джак РФ-8, комплектация флагшип 2026 года выпуска, с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусное. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация. Полное сопровождение процедуры банкротства. Профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6. 8-965-143-48-86.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
10: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
11: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
12: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы. Монтаж любой сложности. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
13: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще 5, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
14: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Фрезеровщик, электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории «Е». Официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
15: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM. Источник.

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе, здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
1: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
2: Компания «Континент» в Шарье. Производим бетон сами. Гарантируем качество. Бетон разных марок. Проверенные материалы. Своя лаборатория. Качество на каждом этапе. Доставка по Шарье и району. Быстро и точно. Авиационная 103. Железнодорожный тупик. 920-385-95-95.
3: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие. Для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
4: Хватит стесняться. Пора действовать. В «Блик Плюс» твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология «Блик Плюс». Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Томат тепличный 149,90. Грудка цыпленка 279,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 21 по 27 мая. В высшей лиге.
7: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8 915 916 8103.
8: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся ФМ.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Начинающих водителей хотят допускать к управлению автомобилем поэтапно. Такая мера поможет дополнительно обезопасить всех участников дорожного движения. МВД должно предоставить до конца следующего года предложение по новому порядку. Кроме этого, скорректируют допуск к работе шоферов. Для них могут предусмотреть дополнительные требования, учитывающие специфику и повышенную ответственность на дорогах. Власти также подготовят отдельные программы обучения для водителей праворульного транспорта. В США выставили на продажу необычный Aston Martin DB9 2006 года. Автомобиль превратили в копию машины, которой пользовался Джеймс Бонд. В решетку радиатора встроили бутафорские пулеметы, которые стреляют пламенем из пропановых баллонов. Сзади установлены дымовые шашки. Штатные приборы заменены на жидкокристаллический дисплей с эксклюзивной графикой в стиле агента 007. Пока лот оценили в 38 тысяч $200. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Орле 92.5.
0: Маруся ТОП 20 горячих песен недели на радио Маруся ФМ.

как бы она ни хотела, да и мы, в общем-то, тоже, весна уходит. Но впереди лето, что, согласитесь, в плане перспективы ничуть не хуже. И прежде чем пуститься во все тяжкие прелести наступающего лета, давайте подведем музыкальные итоги уходящей весны. 20 топ-хитов весны 26 года, среди которых только один победитель. Узнаем его название через 20 минут, а пока начинаем с 20 места. Здесь расположился Holiday Boy. С 19 места плачет на техно

треки, занявшие в весеннем чарте места с 20 по 18, уже покинули топ-лист Маруся FM. В отличие от суперхита «Плакала Надежда», и пусть пока результат

Оператору весеннего чарта Маруся ТОП-20. С 12 места летит «Безликий привет Ноубари» от Токсис, Арне и Биг Бэби Тейпа. Возглавляет вторую десятку, и это неудивительно, «Я самая» Мии Бойко.

0: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК, доставка цветов в Шарье, 44.
1: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
4: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
11: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
12: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 494.
13: Маруся ТОП 20 на радио Маруся FM.

0: повезет с тобой.
1: И снова здравствуйте, друзья. Первая десятка топ-хитов весны Маруси FM уже в эфире. Открывает ее, разумеется, с 10-го места вальяжная и вполне мелодичная работа Zero от колоритного Багарти и проникновенной Delete. До раскрытия главной интриги уходящего сезона остается менее 8 треков. Ну а пока «Цыганка», которая нагадала Артему Смайлу, 9-е место сводного весеннего чарта Маруся FM.

История, получившая продолжение в виде другой точки зрения, женской, на прошлой неделе слегка скорректировала топ-лист Маруся FM. Тем не менее, накопленного трагизма Москвы Кабацкой образца Сергея Александровича Есенина вполне достаточно для попадания на 7-е место сводного весеннего чарта Маруся FM. Через минуту пятерка лучших, но прежде классный медляк от Хамали и Акмаля. «О чем ты не спишь по ночам?» 6-е место.

со средствами ИИ остались за пределами пьедестала почета, но приблизились до неприличия близко. На четвертом месте завершает сезон «Ворона» Кенни и МС Дымки. Бронза достается силуэту Вани Дмитриенко и Ани Пересильд.

тройке лучших сплошные тяжеловесы. Трек, получивший бронзу зимнего чарта в весеннем эпизоде, добрался до второй строчки. Но, к большому сожалению одних и безграничной радости других, уступил первое место не менее грандиозному треку. «Казаки делают хиты. Облака. Лучший хит уходящей весны». Услышимся летом. Андрей Тарасов, Маруся FM.

0: Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Дымоход – не просто труба. Это система безопасности и эффективности вашего дома. Теплов Хаус – проверенные бренды и профессиональная консультация. Не гадайте, доверьтесь специалистам. Тепло начинается с Теплов Хаус. Шарья, Павлика Морозова, 30.
1: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас Берендеевка. Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах высшая лига квас Берендеевка 1,5 литра 99,90.
2: Цены в рублях с 19 по 31 мая в высшей лиге.
3: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шарья, Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство, стычные петли. Предварительно обратитесь к своему кредитору и банкротству.
5: Дроваком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
6: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
7: Был недавно в техногазе, до сих пор еще в экстазе. Газовые, ну очень газовые котлы в техногазе. Заходи, Шарья, 50 лет советской власти 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья».
8: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно, за наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти, 22.
9: Компания ПЭК в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
10: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурово, Синная 1.
11: ООО «Стандарт» в селе Боговарово приглашает станочников, деревообрабатывающих станков и рамщиков. Предоставляем жилье. Приветствуется опыт и профильное образование, официальное трудоустройство, сдельно-премиальная зарплата, карьерный рост. Подробности по телефону 8-920-395-3105.
12: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил, почему решил возглавить московский клуб. Испанский специалист пришел в команду в январе, сменив Диана Станковича. По словам Карседо, в тот момент ему было непросто покидать кипрский пафос, который успешно выступал в чемпионате страны Лиги чемпионов. Тренер отметил, что на Кипре его хорошо приняли, но спортивный директор «Спартака» Франсиско Хигао убедил его принять предложение. В итоге Карседо назвал это решение трудным, но мудрым. В минувшем сезоне он привел красно-белых к победе в Кубке России. В суперфинале «Спартак» обыграл Краснодар по пенальти и в пятый раз в истории стал обладателем трофея. В самостоятельной тренерской карьере Карседо также возглавлял Ибицу, Сарагосу и Пафос. Ранее тренер уже работал в московском клубе в штабе Уная Эмери. Это были новости спорта на радио Маруся ФМ в Москве 107.0, в Ишиме 96.4.

0: Сделай. Сделай еще громче. Маруся FM.
1: Целую неделю, как из ведра льет дождь. Я люблю людей, но на всякий ношу с собой нож.

0: заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов.
1: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
2: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
3: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
5: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких изысканными продуктами, качественной бытовой техникой, удобной обувью, шикарными мехами, золотыми украшениями, одеждой на любой вкус и другими замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин, верный спутник «Апельсин».
1: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что предложили российские чиновники, что выяснили аналитики, что за лот выставили на торги. Депутаты предложили гарантировать трудоустройство выпускникам-бюджетникам. С инициативой они обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарии полагают, что не менее 75% бюджетных мест по программам среднего, профессионального и высшего образования должны быть обеспечены гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. При этом за поиск работодателей должны отвечать региональные власти и руководители вузов и колледжей. В России вырос спрос на строительство частных домов. Специалисты связывают эту тенденцию сразу с несколькими факторами: развитием ипотечных инструментов, стремлением семей к владению более просторным жильем и растущим интересом к индивидуальным форматам проживания. Только за первые три месяца текущего года на возведение частных объектов выдано в три раза больше кредитов, чем за аналогичный период 2025-го. Скелет тиранозавра выставят на аукцион за 20-30 миллионов долларов. Торги запланированы на 14 июля. Это один из самых полных экземпляров тиранозавра из когда-либо обнаруженных. Особый интерес для палеонтологов и коллекционеров представляет состояние костей. На скелете хорошо видны следы от укусов, а также участки, где костная ткань восстановилась после переломов. Эти детали позволяют ученым реконструировать образ жизни хищника, его поведение в схватках и способность к регенерации. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Галиче 101.8.

Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Это Маруся FM.

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шарья. 87.5 FM. Двигайся в ритме.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Баста и Дима Масленников помирились, записав совместный трек. Спустя 3 года после публичного конфликта рэпер Баста и видеоблогер Дима Масленников объявили о примирении и совместном треке «Ралли 2». В телеграм-канале шоумена появился тизер, в котором оба артиста вместе выходят из бирюзового спорткара. Новый трек представляет собой переосмысление вирусной песни «Ралли», которую Масленников записал еще 6 лет назад. Напомню, разлад между звездами возник в 2023 году после выхода эпизода шоу «Басты. Вопрос ребром» с участием Масленникова. Блогер отказался обсуждать свою личную жизнь и пригрозил покинуть съемочную площадку, если тема не сменится. А зрители после выхода выпуска упрекнули рэпера в том, что тот перебивал гостей и вел себя грубо. Это были новости шоу-бизнеса на Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Норильске на 103.5.

сильно уставали, мечтали выспаться. Но пришел вечер пятницы. Вы услышали знакомое приветствие.

сторону. Тело в дело. Дискотека Маруся. Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио.

0: Кокосе FM представляет проверенный хит
1: Макан Элли.
2: Эй, Мак, прости меня, мое сердце.

0: шишки.
1: Чё скажешь?
0: От луны свет большой, прямо на нашу крышу. Где-то пить славя вдалеке. Я слышу.

0: ночей.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе трожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

Москва. Включайся. 107.0. Маруся F.

Качественный звук без прерываний. Marus.fm. Это название любимых треков и история. Marus.fm. Прямой эфир радио Маруся FM в любой точке мира. Прокачай свой смартфон на Marus.fm.

Маруся ФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

Москва. Включайся. 107.0. Маруся

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
1: Багарди и Делит. Зироу.

0: Дождешься FM. Горячие песни этой недели.
1: Лок, Док и Лилая. Гроза.

0: Новый русский мегахит на Маруся FM.
1: Женя Весна. Внутренний голос.

Маруся ФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-590-76 выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ. Хоровод хитов.

0: еще громче.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.